На сельской горе, на шелковой траве. Там вот посходил, райский сад посадил. Подвою грушу голову, а три крапивы. Я бы на курице груши не с детской.

Ивку, Иванку, с другой стороны Арку, с другой стороны Арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: случае звонит.
1: Что? Разговор собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.